Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

карай, я сашечезе, расталт индеги ум, эхбосулан, хесун гарбидаса, меседили рахас, бандаст олебнехас.

сул бак алхун жалцун циял кучтуритле хоч охабазе чарада цоколох кодом амургун абакарвиху.

Шаймун чучулев, чоду кили адам, курул тохисам, адма арулазе, аме цобакан, яхеч эбрекеш, ях бончизе, бачум зоше абе, сикар шинам каст, карала.

0: и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама. Час желаний. На радиоприбой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Лехвозы да калли им халидабол.
9: Если дать по ушам, и осел поймет.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Я спокойна, я жду отпуск.
7: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
8: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Да здравствует лето!
8: Да здравствует лето!
9: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Кизав хелигиш хириник дикра и хиря в кору.
10: Если долго смотреть, в парном молоке кровь увидишь.
8: Радио «Прибой».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Мунштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

знаю неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой, тебе надо домой, не спорю.

0: Узбекистане 10 часов утра.
1: Ну что, друзья, поприветствую вас в новом музыкальном часе. Сегодня у нас день воскресный, 9 августа, с чем я вас искренне поздравляю. Конечно, многие из вас наверняка еще наслаждаются этим утром. Ну, так держать, благо, есть время для этого, посвятить именно себе. И пусть день будет у вас сегодня богат на приятные события, ну а отдых принесет максимальное расслабление и восстановление. С днем воскресным, в студии Зухра Камалова. Здравствуйте.

Русская дорога, мне Татьяна Куртукова в эфире радиостанции «Прибой». Ну, знаете, о чем я вспомнила? Заглянув в книгу сегодня в календарь праздников, отмечается сегодня профессиональный праздник. Ну, кого, спросите вы? Сегодня день книголюбов. Весь цивилизованный мир отмечает замечательную дату. Его создание известно лишь одно. Придумали праздник в США несколько десятков лет тому назад, и очень быстро этот праздник приобрел популярность. Ну, что касается российского народа, то одна из черт, которая исторически в общественном сознании ассоциируется с нашим российским народом, это чтение книг. В российской культуре это традиционно воспринимается очень серьезно, как способ познания мира, саморазвития и, конечно, сохранения исторической и культурной памяти. Вот. И классическую литературу Пушкин, Толстой, Достоевский часто ставят в один ряд с важнейшими духовными опорами нации. Кстати, социологические опросы показывают, что значительная часть россиян действительно любит читать и делает это регулярно. При этом миф о том, что сейчас совсем не читают, не подтверждается. Интерес сохраняется, а в последние годы даже демонстрирует рост, в том числе за счет цифровизации, потому как увеличился рост продаж электронных аудиокниг. И вот в связи с этим праздником, друзья, хотелось бы полюбопытствовать у вас. А что любите читать именно вы? 8988 МТС 291-1007. Интересно было бы ваше мнение. Жду сообщения любым способом.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Да, постой, постой, поговори со мной о любви. А именно так, постой, называется композиция Белека Аббасова в рубрике «Премьера песни». Ну, как говорится, о любви не говорить, о ней все сказано. Сердце верное любить обязано. Но поговорить, конечно, можно, особенно если вы начитанный человек, потому как действительно с такими не только легко и просто. В компании с таким человеком приятно, интересно, и вряд ли кто с этим утверждением поспорит. Ну, а для тех, кто любит чтение, потому как это развивает не только словарный запас, но и возможность мыслить, напомню о том, что мы продолжаем сегодня праздновать День книголюбов. И ваше мнение, какие книги вы любите, и любите ли вы вообще читать, хотелось бы, конечно, узнать. 8-9-8-8-2-91-10-07. Знаете, друзья, конечно, в России любят читать, но что касается Дагестана, как провела недавно исследовательскую работу и анализ Федеральной сети книжных магазинов «Читай город», она проанализировала читательские предпочтения мужчин в Дагестане. Как выяснилось, они стали больше читать, и читают они книги по бизнесу, менеджменту и финансам. На втором месте популярная психология и саморазвитие. На третьем зарубежная классика, а также читает детективы, знаете, манга, японский вид искусства, пришелся по вкусу дагестанцам. Но среди конкретных книг, конечно, «Граф Монте-Кристо», Александра Дюма, Агата Кристи, ну и, конечно, Булгаков, Достоевский популярны. Что касается активности, то можно, ну, я не знаю, кто дарит книги в подарок, но наверняка такие есть. Поэтому узнать ваше мнение, как вы к этому относитесь, и, возможно, вы что-то пожелаете нашим слушателям радиостанции «Прибой». 8-9-8-8-2-91-10-07. Можно не только поделиться своим мнением, но еще и передать привет и послушать любимую песню. Все это будет в ближайшие 30 минут.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Вера, именно так называется новая композиция Мирави. Это сингл российской певицы, настоящее имя Владимира Шпигарь. Выпущен, конечно, этот сингл в этом году, трек он в эфире радиостанции «Прибой» прозвучал впервые. Кстати, в интервью СМИ Мирави объясняла, что в своем творчестве она обратилась к традиционным ценностям, потому что для нее это основа жизни. Она подчеркивала, что эти принципы ей передавались в семье, из поколения в их семье, в поколение, несмотря на исторические запреты. Все-таки Вера была. Именно мама привила ей любовь к духовности, к старинным песням, к казачьему наследию. Конечно, она в юности себя пробовала в разных музыкальных направлениях, от рэпа до клубных треков, но позже поняла, что внутреннее ее состояние лучше, когда она исполняет именно такие композиции, которые отражают ее отношение к вере, любви и настоящему. Ну что, друзья, совсем скоро мы будем вспоминать настоящее, но уже прошлое. Так, перефразируем, лучшие хиты 20-го столетия с 11 до 12. Поздравительная программа по вашим заявкам с 12 до 13. Не забываем, что сегодня у нас еще отмечается День строителя, с чем мы вас будем искренне поздравлять. Ну а прямо сейчас более актуальная информация.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Ну что, друзья, у нас погода чудесная, с утра уже жарко, по крайней мере, температура высокая, а это значит, многие из вас сегодня будут сидеть под прохладой, или, по крайней мере, под тем, что затеняет, потому как все-таки геомагнитное поле активное, ультрафиолетовый индекс очень высокий. Итак, в Махачкале уже с утра 29 градусов, днем ожидается до 31, облачная погода, вечером нам обещают грозу. Ветер легкий, южный, с порывами до 4-5 метров в секунду. Ну, а давление на море штиль с утра, в обеденное время и вечернее небольшое волнение. Что касается Кизляра, то уже 32 градуса, днем ожидается до 37, и нам днем обещают грозу, вечером кратковременный дождь, так что будьте настороже. В Кизил-Юрте и в Хасавюрте 31 градус, днем до 35, также днем и вечером прогнозируют грозовые облака и, как явление природы, грозу.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, чью мечту мы будем исполнять, конечно, мне неизвестно, но, по крайней мере, так, есть у нас сообщение. Кстати, вы можете поучаствовать в этом. 8-9-8-8-2-91-10-07. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Каикента. Хотим передать привет всем жителям, особенно всем тем, кто уже проснулся. И поставьте, пожалуйста, песню «Что-нибудь про Каикент». Вы знаете, я нашла в нашей фонотеке Зои Чунаева «Каикент». Это... песня сегодня в качестве музыкального подарка для вас, уважаемые.
2: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина» – владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Известная композиция Альбана и Рамина Пауэр в эфире радиостанции «Прибой» для жителей Советского Союза и стран социалистического лагеря. Это стала композиция настоящим гимном любви, надежды, прилетевшая на волнах эфира из солнечных краев. Кстати, в то самое время, когда вышла эта композиция, итальянцы пользовались в нашей стране невероятной популярностью, а шлягеры Альбана и Рамина Пауэр звучали буквально из каждого окна. Именно их композиция открыла наш сегодня ретро-час, друзья, в эфире радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова, мы с вами будем наслаждаться только лучшим. Напомню о том, что эта композиция вышла в 1984 году и, кстати, была представлена на фестивале в Сан-Ремо. Их выступление обернулось убедительной победой. По результатам народного голосования композиция набрала более 2 миллионов голосов с огромным отрывом и заняла первое место. Это не просто удачная композиция, это еще и коммерчески успешный проект. Авторами песни стали композитор Дарио Фарина, поэт Кристиано Минелло. Они написали, кстати, до этого дуэты Феличита, Шаразан, ну и вот Чесара. Тоже вошла в эту тройку лидеров. Так, что предложу вам далее? Конечно, вы можете заказать любимую песню в стиле ретро, воспользовавшись нашим номером, в любом виде, любом формате, можете отправлять нам сообщение 988-291-1007. Ну, а следующая композиция нам напоминает о том, что все-таки лето прекрасная пора. Одна из кавер-версий, вернее, в исполнении Татьяны Овсиенко в нашей программе будет радовать слух.
1: Вспомни, что было.

Ой, такая же, друзья, композиция веселая, Минат Юсупова, ай, далалай, далалай. Это у нас золотой хит Дагестана, друзья, но есть у нас сообщение, не откликнулись наши слушатели. Доброе утро, радиостанция «Прибой», хочется пожелать вам хорошего воскресного дня, вкусного дня, здоровья, счастья, мира и добра. И поставьте, пожалуйста, Криса Нормана, Сьюзи Кватро, уж очень нравится эта песня.

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Лу Кейлс, «Любовь убивает» — это дебютный сольный сингл Фредди Меркьюри. Он был выпущен в сентябре 1984-го. Была песня написана в соавторстве с итальянским композитором, продюсером Джорджо Мародором для саундтрека к отреставрированной версии немого кино Фриц Ланга «Метрополис». Это фильм 1927 года. Кстати, эта композиция сочетала в себе элементы диска, синти-попа, отличалась динамичным ритмом, как вы в этом уже убедились, и ярким синтезаторным звучанием и мощным вокалом. Меркьюри. Конечно, использование электронных инструментов придает песне атмосферу 80-х, но вот критики, которые привыкли к иному звучанию композиции и стилю группы Queen, они, конечно, были не очень-то довольны этим, но в любом случае песня увидела свет. Хотя официально сингл записан только Фредди Меркьюри, в записи участвовали другие участники группы: Брайан Мэй — гитара, Роджер Тейлор — барабан, а Джон Дикон внес дополнительные гитарные партии. Тема, конечно, разрушительной силой любви, что любовь — это не только радость, но и боль, и источник эмоциональных страданий. Ну, что касается следующей композиции, которая будет представлена в нашей программе «Ретро», кстати, вы можете заказать любимую песню 8988 МТС 2 91 10 07. Стоит представить просто сообщение с названием песни, и, может быть, пожелайте кому-то хорошего сегодня отдыха или, напротив, отличной работоспособности. Кстати, сообщение можно отправить любым способом доступным вам, но оно обязательно выйдет в эфир. Вот. Ну, вот следующая композиция, друзья, известная, называется она «Паромщик». В ней переплелись судьбы нескольких звезд эстрады. Сначала песня была написана специально для Валерия Леонтьева. Вот. Хотя поэт Николай Зиновьев еще в 1978 году написал стихотворение, вдохновившись судьбой паромщика Якова Захарова. Сам Захаров был инвалидом войны и много лет перевозил на пароме сирот, инвалидов, пожилых людей послевоенные годы. И вот паром потом убрали в 75-м, но он еще долго продолжал возить людей на лодке. И вот о судьбе простого человека Игорь Николаев написал музыку. Вот, начали готовить сценический образ, и в 1985 году в своем сольном концерте Валерий Леонтьев и представил эту песню.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Hi, we are Boney M, and you're listening to Radio Приборь.

песня строителя Рукет Гамзатова. Мы вспоминаем о том, что было. Действительно, друзья, сегодня мы вспоминаем всех тех, кто имеет отношение к этому виду производства, потому как сегодня повсеместно отмечается День строителя. Совсем скоро в программе «Минут через 17» вы сможете поздравить с этим профессиональным праздником всех тех, кто вам знаком. 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну, а мы продолжим сегодня вспоминать приятные даты. Ну, например, именно сегодня, в этот день, 9 августа 1963 году, появилась на свет американская певица-актриса Уитни Элизабет Хьюстон. Она была фотомоделью, продюсером, актрисой, но прославилась прежде всего как поп, соул, ритм, блюзовая певица. Попала она в книгу рекордов Гиннесса как певица, получившая самое большое количество музыкальных наград. Как вы думаете, сколько? Ни много, ни мало, 411. И вот по версии журнала Rolling Stone, она находится в списке 100 величайших исполнителей. В 1992 году вышел фильм «Телохранитель», где Уитни сыграла одну из главных ролей, и одна из песен, исполненных Хьюстон в этой картине, стала не только мировым хитом, но и гимном вечной любви. Но мало кто знает, что в детстве с маленькой Уитни произошло трагическое, ну, скажем, даже вот более несчастное. Случаем был таким, что во время игры она нечаянно проколола острой вешалкой небо. Врачи предупреждали, что если небо не заживет, девочка никогда не сможет не только петь, но и говорить. Но все же пение было ее судьбой. Талант раскрылся довольно рано, и первое сольное выступление будущей певицы состоялось, когда ей исполнилось 11 лет. Она спела в церкви, позже стала выступать вместе с матерью, которая тоже была певицей в клубах в качестве бэк-вокалистки. Ну что, будем вспоминать о том, что было, и наслаждаться.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
7: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Только лучшая музыка.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну а сообщения ваши, друзья, любым способом присланы, будут обязательно выданы в эфир. В студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего вам дня сегодня воскресного. И пусть этот день наполнит вас энергией, отличного настроения на всю следующую неделю. Ну а спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
2: Ну, а с чем мы можем сегодня поздравлять? Я напомню о том, что вчера, конечно, были праздники, и День физкультурника отмечался, а вот сегодня все строители отмечают свой профессиональный праздник. 70 лет уже этому празднику. Сегодня День книголюбов, поэтому с чем вы будете поздравлять, и, может быть, еще и личные продолжаются праздники, дни рождения, скажем, но уже все зависит от вас. Есть у нас сообщение. Доброе утро, добрый день, вернее, радиостанция «Прибой» приглашает вас на шашлыки. Кстати, прислали подтверждение этому, это здорово. И еще поздравляю сегодня с Днем строителя всех-всех и желаю грандиозных успехов и новых высот. Ну что, с удовольствием. Так, кстати, это было сообщение из Махачкалы. Вот, и, да, от Константина Юрьевича. Ну что, спасибо вам. Гусейн Манапов, композиция специально для всех отдыхающих.
3: Час желаний.

0: счастью развеял ветер, а что бушует мне навстречу.
1: Ну что, с благодарностью уже прислали нам сообщение, что понравилась композиция. Вот, но в любом случае, друзья, приятного отдыха. Пусть даже мы работаем, но я думаю, что создаем ту самую атмосферу, когда отдыхать намного приятнее. Ну, а обратная связь от вас, это, конечно, вдохновляет любых людей, которые работают в эфире, потому как у нас в эфирной студии никого нет, глаз мы не видим, улыбок тоже, но чувствуем это по вашим сообщениям, которые вы присылаете в любой форме, на, ну, любым способом на номер 988-291-1007. И вот одно из таких сообщений. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы услышать композицию «Абба». Для меня самая любимая группа. Любовь, символ романтики. Жду красивую песню в ее исполнении. Конечно, была еще заказана композиция классическая Роэля Болеро. Но мы тут определились, что для эфира она слишком длительна, а часть давать, ну, как-то несерьезно. И самое главное, не получить от этого удовольствие. Поэтому я воспользовалась другим вариантом, который перечислил нам автор сообщения, группа Абба. Кстати, предложу вам одну из композиций, которая сегодня именно 9 августа, несколько лет тому назад, вышла в свет, и будем мы наслаждаться этим в программе
2: «Час желаний».

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну и чью же мечту мы будем сегодня исполнять? У нас на проводе славный город Кизилюрт. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишут вам одноклассники, выпуск 1986 года, СОЖ номер один. Сегодня у нашего бывшего одноклассника профессиональный праздник. Зовут его Ахмед Юсупович, фамилия у него Магомедов. Работает он главным архитектором города Кизилюрта. От всей души мы хотим поздравить его сегодня с Днем строителя. Это уникальный профессионал своего дела, он имеет высочайший уровень. Ну, конечно, строит не только дома и города, он строит всю историю. Его труд всегда востребован, он необходим. Конечно, все объекты стоят прочно. И хочется пожелать ему такой же стабильной, прочной жизни, чтобы никогда не заканчивались новые объекты, хороших заработков, замечательного сплоченного коллектива, строя счастье своими руками. Желаем здоровья, удачи, успеха. И подарите ему, пожалуйста, композицию «Друзья», потому как мы всегда рядом с ним. В исполнении Руслан Гасанов и Мурат Байкаев. Специально для Магомедова Ахмеда Юсуповича, главного архитектора города Кизилюрта.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

И Рада Асварова. Это имя известная лезгинская девушка. Это новая работа, которая звучит в нашем эфире впервые. Рубрика «Премьера». Ну и сегодняшний день, не исключение из правил, и программа «Час желаний», друзья, по вашим заявкам продолжается. Но в любом случае, хотелось бы, конечно, поприветствовать всех тех, кто к нам присоединился только что. 8-9-8-8-2-91-10-0-7. Так, спрашивают, это программа «Час желаний»? Да, это программа «Час желаний», так что добро пожаловать. Успеете отправить свое сообщение, оно прозвучит в нашем эфире. Ну и обратимся к самим сообщениям. Кстати, любым способом, который вам доступен, можно эти сообщения отправлять. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так, хотелось бы передать привет всему славному городу Хасавюрту. Почему он славный? А потому что живут все люди, которых мы любим. Да, у нас много гостей, у нас много рынков, но все равно хочется поприветствовать всех тех, кто имеет к этому отношение. Ну, а любим мы, конечно, и отдыхать. Сегодня у нас воскресный день, многие работают, ну, а отдых всегда приятен под хорошую музыку. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на чеченском языке. Ну, я думаю, что есть такая у нас композиция Ислама Актулаева «Течет ручей». В общем-то, это как раз-таки что-то смежное между чеченским и русским языком.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Час желаний.
2: Спасибо спонсору нашей программы, ювелирному салону «Росювелир», за поддержку. В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну что, программа наша продолжается, и есть сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Каспийска. Зовут меня Павел. Хотел бы передать привет своему другу Сане. И он очень любит композиции Виктора Цоя. Предоставьте для прослушивания что-нибудь из их репертуара. Ну, от группы «Кино», «Муравейник», я думаю, что эта песня вам придется по вкусу.
3: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Добро пожаловать, друзья, к нам в эфир, потому как сообщения приходят одно за одним. Любым способом вы можете отправить, самое главное, на номер 8-988-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Еду далеко, правда, очень жарко, и хотелось бы попросить, чтобы наши водители включили кондиционер. Ну, а вам пожелаем всего хорошего, и поставьте, пожалуйста, новую песню в исполнении Кристины Рамазановой «Дагестан». Вам успехов, радиостанция «Прибой». Ну что, спасибо большое за добрые пожелания, вам счастливой дороги. Я думаю, что водители, особенно те, кто сейчас сделал звук погромче, поймут, что это именно про них. Ну а песня Кристины «Дагестан» для вас.

Дагестана и Кристина Рамазанова в эфире радиостанции «Прибой». Это вы и мы, друзья, вместе с вами. Кстати, это был подарочек для тех, кто направляется далеко, возможно, за пределы нашей приятной малой родины. И хотелось бы попросить, просят, едем далеко, очень жарко, и пусть водители включат кондиционер. Ну что, спасибо вам за добрые пожелания в адрес радиостанции «Прибой». Счастливой дороги, надеюсь, все уже было исправлено. И вновь у нас сообщение из Махачкалы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Да, действительно жарко, но мы у моря. Отмечаем сегодняшний воскресный день. Поэтому хотелось бы услышать песню, что-нибудь прохладное. Например, Загир Магомедов «Дождь». Ну что, с удовольствием.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи.

0: И в Липецк кровля «Металл» с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
9: Немного времени, друзья, осталось, а это значит, что вы можете успеть, да, отправить нам сообщение на номер 8-988-291-1007. Пишут, я смотрю, вот пишут, поэтому успеете отправить, и оно прозвучит в эфире. Но есть еще одно. Добрый день, радиостанция «Прибой». Это ваш постоянный слушатель. Зовут меня Мирза. Мы сегодня работаем, и нам также очень жарко. И дайте нам какую-нибудь такую песню, где душа бы развернулась, а потом свернулась, или наоборот, специально для наших ребят, которые работают вместе с нами. С удовольствием, друзья, я думаю, что следующая зажигательная композиция, она, может быть, для кого-то станет жаркой, а для кого-то прохладной. Выбирайте вам. Али Мирза, Иль Мурзаев, Патимат Гусейнова. Песня называется «Развод». Песня на кумыкском языке.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Час желаний.
2: Час желаний. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивная коллекция от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. И вот еще одно сообщение. Добрый день всем слушателям радиостанции «Прибой». Хотели бы поздравить нашу доченьку Мадину с днем рождения. Желаем ей добиваться своего и, конечно, наслаждаться жизнью. Любим тебя, гордимся и желаем громадного счастья. Твои родные и близкие. Подарите, пожалуйста, песню «Сказки» с днем рождения.

0: в Дагестане 13 часов.
1: Ну, друзья, мы перешли к границе нового музыкального часа. И если у вас есть то, что вы решили отправить, но не удалось, можно это сделать и далее на наш контактный, и мы обязательно это выдадим в эфир. Во второй половине часа нежданно-негаданно для кого-то будет приятным сюрпризом. Рубрика «Сувенир» или «Сюрприз», друзья, она всегда у нас активна. Итак, пожелаю удачи всем без исключения. Микрофон Зухра Камалова. Хочется сегодня пожелать вам чудесного воскресного денечка, денечка улетного, и пусть он подарит вам яркие мгновения, прекрасный целый день, пусть будет настроение. Ну а настроение нам будет поднимать новая песня Айгуль Джумагуловой «Скажи мне».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Всем тем, кто сейчас в пути, мы желаем счастливой дороги, конечно, терпения, но вот что касается пробок, то Яндекс.Карты нам помощь, и как это обычно бывает в день воскресный, пробки незначительны. Как раз-таки перекресток на проспект Казбекова, это район Семендера, при въезде в, как раз-таки на проспект Акушинского небольшое замедление движения, а также по проспекту Расула Гамзатова до улицы Дахадаева. Небольшой участок по улице Ирчи Казака, направление к, значит, к автодороге. Проспект Гамидова и проспект Акушинского и Гамидова тоже небольшое замедление движения. Все остальное у нас спокойно, ровно, так что все отдыхают, и автомобили в том числе. А еще глобальных новых законов для автолюбителей не ввели на данный момент, но хотелось бы предупредить. На объездной дороге Махачкалы через поселок Талги временно ограничили движение. Причина – технические работы на 9-м километре трассы. Дорожные службы проводят укрепительные мероприятия, убирают неустойчивые скальные породы, чтобы предотвратить камнепады. Ну и как это работает? Движение пустили по временной схеме в ограниченном режиме. Временные рамки с 7:00 до 18:00. День сегодняшний, 9 августа. Водители просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим, четко следовать указаниям временных дорожных знаков и, если есть возможность, заранее выбрать альтернативный маршрут. И чтобы быть в курсе, друзья, следите за информацией в эфире радиостанции «Прибой», а также на официальных сайтах Госавтоинспекции Дагестана. Там оперативно публикуют предупреждения о перекрытиях и рейдах.
0: Пробки на дорогах.

0: только лучшая музыка Филатов и Карас в эфире, а также Денис Фёрст в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, вы можете заказать любимую песню и под настроение в том числе 8988-291-1007. Но я напомню о том, что у нас сегодня не только воскресенье, у нас сегодня еще 9 августа, и отмечается сегодня День строителя. Этот день для всех работников, чья сфера деятельности в той или иной степени связана со строительством, ремонтом. И с гордостью они отмечают каждое второе воскресенье августа свой профессиональный праздник. Ежедневно нелегкий труд этих людей переоценить невозможно. Строительный сектор действительно важен принципиально для экономики страны. На него приходится порядка 3% ВВП нашего государства, а это сумма, исчисляемая миллиардами рублей. И это, друзья, перспективное направление для тех, кто еще не выбрал, кем стать. Так что не только нужно поступить, научиться, но и самое главное, делать это на высшем уровне, чего мы вам искренне желаем. День строителей, конечно, давно вошел в календарь праздников, он отмечается более полувека, поэтому сегодня все концерты, встречи, награждения, они значимы, и сегодня их мы от всей души поздравляем. Ну а для тех, кто не знает, что такого интересного есть в строительстве, наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: Как известно, у строителей есть свои суеверия. Не свистеть на стройке, считается, что это может сдуть удачу или вызвать шквальный ветер. Не передавать инструменты через порог, чтобы не было ссор в бригаде. Не начинать важный этап стройки в понедельник. А еще в Китае с помощью модульного строительства установили рекорд. 10-этажный дом возвели за 28 часов. А в СССР монтажники из Свердловского ДСК собрали 5-этажную панельку всего за 58. Это был 1971 год. А есть и инженерные хитрости. При строительстве небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае из-за жары бетонную смесь укладывали ночью, а для охлаждения использовали жидкий азот. В Лахта-центре, самое высокое здание в России и Европе, в подвале ночью намораживает лед, а днем он охлаждает воздух в здании. А еще есть такой долгострой, один из самых долгих строительных проектов в мире. Церковь Саграда, фамилия в Барселоне. Первый камень заложили в 1882 году, а в июне этого года завершили возведение последней башни в архитектурном ансамбле. Полностью завершить все работы планируют в ближайшие 10 лет. Ну, наверняка вы уже догадались, что не только дело в мастерах, но еще и дело финансов. Кстати, сегодня в строительство активно внедряют технологии цифровое моделирование зданий, дроны для мониторинга площадок, 3D-печать зданий и самовосстанавливающие материалы, а также другое решение, которое всегда поможет сделать это лучше и быстрее.
1: Обо всем понемногу.

0: твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну, а чью мечту мы будем с вами исполнять? Зависит от того, какие сообщения пришли к этому моменту. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы сегодня передать огромный привет всему Дагестану. Пишу я вам из Барселоны. Вот, хотелось бы сегодня пожелать чудесного дня. Вот, а зовут меня Мадина. И поставьте для нас хорошую, красивую песню на ингушском языке.

0: Любовь моя прекрасна, так называется композиция на ингушском языке в исполнении Айны Гетагазовой. С любовью и с теплом из Барселоны Мадина написала нам в эфире радиостанции «Прибой». Эта песня прозвучала для вас. А еще есть у нас сообщение вот такого характера из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Меня тоже зовут Мадина. Хотела бы передать привет мужу Камилео, сестре Индире, племянникам Шахбану, Абдуле, Лиле, Мухаммаду и своим сыновьям Мухтару и Мухаммаду, и хорошего пожелать отдыха им на море. А поставьте для нас, пожалуйста, песню турецкую «Бени Ал». Я думаю, что мы не только ее поставим, но и будем вместе танцевать. Сразу после информационного блока песня прозвучит для вас, и мы присоединяемся. Хорошего вам отдыха вместе с радиостанцией «Прибой».
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор. Выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
9: Время услышать любимую песню.
10: Выбирай то, что нравится.

0: Ну что, друзья, автора музыки и слов выступил Сергей Апрельский, а песня называется «Нормально» Виктории Данеко, которая завершает очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Конечно, расставание, восстановление личных границ, ну и неосознанно героиня держит дистанцию, потому как ей действительно нормально без другого человека. Но что касается нас с вами, то мы всегда вместе, поэтому пожелаю вам сегодня чудесного дня, настроения отличного, тем более день воскресный, день выходной. И, пожалуй, новый час мы начнем с новой песни Зубаржата Махачева. «Ночь» – так называется работа сразу после...
1: В Дагестане 14 часов.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Невербальные сигналы, взгляд, улыбка, жесты, мимика часто говорят громче слов, ну а также прикосновение, игривый взгляд. Все это может быть проявлением любви. Но любовь, как говорится, это не только получение, но и обязательно отдача. Потому как любящий готов уступать, менять свои планы или привычки ради вашего комфорта или счастья. Ну, например, он может отказаться от какой-то вечеринки, чтобы остаться рядом с вами, особенно если вы устали. И вообще-то настоящая любовь, она проявляется не только романтическими жестами, но и в серые моменты жизни. Вот. А самое главное, еще и любовь проявляется в уважении к вашему мнению, чувствам и границам. Конечно, любящие люди не обесценивают переживания друг друга, они не пытаются вас переделать, а принимают вас такими, какими вы есть, ну и боятся обидеть, это уж точно. Без уважения и любви не наступает, как говорят психологи. Ну а волшебные слова не только делают свое дело.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: скажут небеса.
1: «Вокзал одиноких душ» — именно так называется композиция Стаса Михайлова и Мина. Действительно, когда закрывается одна дверь, другая открывается и широко. Самое главное — использовать этот момент. Ну а если вы не знаете или на перепутье, то стоит подождать и не торопиться. Если кто-то из вас сейчас к нам присоединился и не знает, чем заняться в ближайшее время, я предлагаю вам отдохнуть. Если вы решили уехать за город, то актуальная информация для вас.
2: Радио «Прибой» о погоде.
1: В Махачкале уже 32 градуса, облачная погода, вечером нам прогнозируют кратковременный дождь, ветер слабый восточного направления с порывами ветра до 6 метров в секунду, относительная влажность до 67%, облачность 100%, атмосферное давление ниже нормы, волнение моря небольшое, высота волн до полуметра, ну а температура морской воды 26 градусов, ультрафиолетовый индекс очень высокий, так что бережемся от солнечных лучей и ожогов. В Кизляре 37, прогнозируют грозу, вечером сменится на небольшие осадки в виде дождя. А в Кизил-Юрте 36 градусов, также возможны грозовые облака и дождь. В Буйнакске 31, кратковременный дождь нам прогнозируют, но по крайней мере видно по прогнозам. В Избербаше 30, комфортная температура, также небольшие осадки в виде дождя. И в Дербенте 32 градуса, облачная погода, но без осадков.

свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

книге записной стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба.

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее.

смотри, в душе рассвет. Именно так называется дуэтная работа Патимат Кагирова и Шамиля Гаджиева. Ну, когда человек светится, когда у него все гармонично, когда он чувствует себя любимым.

Радиостанция «Прибой», моей сегодня доченьки, а зовут ее Фатима, исполняется ей 5 лет, у нее сегодня день рождения, хотелось бы ее поздравить песней Ирины Аллегровой «С днем рождения». Наш маленький ангелочек, тебе исполнилось 5 лет, милая доченька, будь всегда здоровенькой, расти, улыбайся нам почаще, ведь от твоей улыбки мир вокруг становится чище и светлее. Ты наша радость, наше счастье и смысл жизни. Мы счастливы быть твоими родителями и очень тебя любим, наш подарочек. С днем рождения, малышка!

Ну что, друзья, это был музыкальный подарок ко дню рождения доченьки Фатиме. Ей 5 лет, и написали нам из Тухчара. Не только, наверное, папа, но и мамочка присоединяется. Ну что ж, желаем вам удачи и всего самого-самого хорошего. Так, вот уже мне пора прощаться, но вот напоследок, друзья, уже пришло не только сообщение, кстати, дописывают сообщение, и еще поздравляют сегодня с Днем строителя. Так, дозвонился молодой человек, назвался Мурадом, зовут Мурад, живу в Махачкале, и от всей души хочу сегодня поздравить своего брата Шамиля, лидер строя, с Днем строителя. Хочется пожелать от всего сердца в этот день здоровья, неиссякаемой энергии, сил, успехов в реализации проектов, бодрости, оптимизма, личного счастья. Вы созидатели, строители, делайте этот мир лучше, с праздником вас. С просьбой поставить композицию в исполнении Зайнаб Махаева «Аламат». А вот тут еще одно поздравление. Ассаламу алейкум всем. Хочу поздравить всех с праздником, с Днем строителя.

0: родителя. Здоровья с поздравлением, постоянные радиослушатели Рамазан. Ну что, в точку. Именное поздравление для брата Шамиля, лидер строй, а также для всех-всех строителей. Кстати, пользуясь случаем, и я хочу поздравить тех, кто имеет отношение... Да, тут еще вот салют нам присылают. Всем тем, кто имеет отношение к профессиональному празднику, какой бы деятельностью вы ни занимаетесь, если с помощью вас появляется новое здание, хорошее, комфортное, безопасное, праздник не только ваш, но еще и самое главное, это удовольствие от жизни. Поэтому пожелаю вам здоровья, удачи во всем, и чтобы было благополучие в вашей жизни. Так, что у нас тут еще? А, вот тут уже и благодарность. Хорошо, будем слушать композицию «Аламат», ну и я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова, услышимся на следующей неделе. Будьте счастливы, пока.
1: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Друзья, доброе воскресное вам желаю. Сегодня 9 августа, на самом деле воскресенье. Но говорят, что это день, когда время перестает быть линейным, оно становится круговым, как винил, который играет один и тот же трек, но каждый раз ты слышишь его по-новому. 9 августа – это точка пересечения, где-то в мире сегодня празднуют книголюбов, где-то коренные народы, ну а где-то просто пьют чай на балконе и смотрят, как солнце уступает место потихонечку прохладе. Не знаю, так говорят, но у нас сегодня в столице август довольно-таки жаркий, душный. Август – месяц, который не спешит, он словно говорит: «Посмотри, как я красив, и запомни это надолго». И мы запомним через звук, через слово, через ту самую ноту, которая остается внутри нас в виде солнечного лучика. Я, Иза Ахметханова, приветствую вас, друзья, на волне прибоя. Сегодня мы не ищем смысл, мы его создаем вместе. Включайте, слушайте и позвольте себе быть в моменте вместе с нами. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина» – владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Знаете, друзья, есть песни, в которых слышен не голос, а слышен ветер. Тот самый, что гуляет над Параул-Озень, трогает вершины и несет с собой что-то древнее, неуловимое, но такое узнаваемое. Джунгутай Лейлы Алиевой – это не музыка, это ощущение, что ты стоишь на пороге чего-то, что было задолго до тебя и останется после. Она поет так, будто время не идет вперед, а сгущается, становясь вязким, тягучим, как наш августовский зной. В этом треке нет описания, есть состояние. Лейла Алиева, Джунгутай.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерхва команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, автолюбители, рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Специально для вас актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, сейчас заторы фиксируются на следующих участках. У нас на улице Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца до улицы Чеерова небольшое скопление машин. Далее по проспекту Имама Шамиля у пересечения с проспектом Гамидова небольшие пробки и на Ирчи Казака, и на Сергакова Калинской улице. Далее также небольшой отрезок улицы Магомеда Яракского и улицы Дахадаева выделен красным. Что же у нас в редукторном поселке? Улица Хивская частично выделена красным, ну а в целом дороги сегодня радуют. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, ищите, конечно, альтернативные маршруты, не забывайте про пешеходов, желаю вам терпения, взаимного уважения и спокойствия на дорогах. И, конечно, счастливого пути! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Да здравствует лето!
1: Радио «Прибой».
2: Друзья, 16:06 на наших столичных, воскресенье. Воскресенье – это не просто день недели, а, знаете, билет, который дает нам право на паузу. Даже в августе, когда кажется, что время застыло, а отпускная свобода делает каждый день похожим на выходной, именно воскресенье остается тем самым, скажем так, перекрестком между суетой и покоем. И мы с вами находимся на правильной стороне. Сейчас на волнах радиостанции «Прибой» настоящее музыкальное притяжение. Впереди и легенды, которые не стареют, наши любимые Modern Talking. Также свежие голоса, которые уже врываются в наш эфир в виде новинок. Далее мощный дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной с треком «Happy End». Но, друзья, это не конец, у нас не «Happy End». Это только начало нашего движения вперед, потому что у нас еще столько музыки, что хватит на все лето и даже более. Мы собрали лучшее, чтобы вы не переключались, а только наслаждались. Я Иза Ахметханова с вами, и мы не тормозим. Включайте, слушайте, чувствуйте. «Прибой» звучит специально для вас. Ну а прямо по курсу легендарная, неподражаемая народная артистка Республики Дагестан Зайнаб Махаева и «Ва-ба-бай».

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологическая. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Вспомни.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Ну, если говорить про гармонию, мысли и всего остального, давайте поразмышляем. Ну, постой. Это слово, которое мы произносим, когда время вдруг становится слишком быстрым, а хочется, чтобы оно замерло. Билли Кавасов поет о том, что остановка – это не слабость, а единственный способ увидеть то, что пролетает мимо, пока мы бежим. Его голос не просит, он фиксирует мгновение, которое мы уже потеряли, но все еще можем почувствовать. Да, так давайте почувствуем вместе, друзья. У нас новиночка как раз в исполнении Билли Кавасова под названием «Постой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 9 августа, день, который собрал под своим календарным числом целый спектр событий и праздников. Давайте посмотрим, чем интересен сегодняшний день. Сегодня Всемирный день книголюбов. Если вы сейчас держите в руках телефон, но любите бумажные страницы, этот праздник для вас. Книга – это разговор с автором, который может длиться, мне кажется, годами. Сегодня можно открыть новую историю или перечитать старую, чтобы понять, как ты изменился. Прекрасный день, Всемирный день книголюбов. Далее также всенародный, вернее, международный день коренных народов мира. Каждый народ – это все-таки уникальный взгляд на мир, своя философия, своя поэзия. Сегодня мы вспоминаем тех, кто хранит традиции, которые не записаны в учебниках, но живы в устах, ну, скажем так, в устной речи, в песнях, в танцах. Вот такой красивый праздник. Также сегодня день рукопожатия для тех, кто предпочитает более сдержанные формы тепла. Также день каллиграфии. Напишите красивое имя того, кто вам дорог. Пусть каждая буква будет выведена, скажем так, душой. Также сегодня день коворкинга. Праздник для тех, кто работает вне офиса и находит вдохновение в неожиданных местах. В кафе, в веранде, в парке. Ну и исторические события. Давайте их выделим. Сегодня, в этот день, вернее, 9 августа, но в 1173 году начали строить Пизанскую башню. Да, 850 лет она стоит под наклоном, но не падает. Хороший пример того, что даже не идеальное может стать все-таки великим. Ну и также в этот день, друзья, 9 августа, но в 1942 году, 1942, вышел мультфильм «Бэмби». История, которая научила нас, что взросление – это путь полный потерь, ну и открытие, естественно. Также в этот день, но уже в 1945 году, атомная бомбардировка Нагасаки, друзья, день, который просто нельзя забыть. Ну и кто же родился в этот день? Писатель Михаил Зощенко, актер Роберт Шоу, певец Юрий Гуляев. Знаете, каждый день и каждый из этих фактов как отдельная нота в партитуре дня. Мы же продолжаем слушать и запоминать. Кстати, сегодня еще один красивый праздник. День объятий. Обнимите близких. Это лучшее лекарство, которое не пропадает в аптеке. Не продается, вернее, в аптеке. Ну а у нас на волнах радио «Прибой» Ани Лорак. «Обними меня крепче».

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Дорогие друзья, совсем скоро мы открываем двери для вас. Час желаний – это время, когда вы перестаете быть просто слушателями и уже знаете, что становитесь частью нашего эфира. Ваши голоса, ваши истории, ваши поздравления – все это станет нашей общей музыкой. Хотите поздравить близких с днем рождения, заказать песню для человека, который важен, передать привет тем, кто сейчас далеко – или просто поделиться своим настроением, чтобы сделать этот вечер еще теплее, пишите к нам в мессенджеры. И Макс, и WhatsApp приветствуются 8-988-291-1007. Я жду ваших сообщений, и уже совсем скоро они зазвучат в эфире.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, мы открываем час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Воскресный вечер постепенно становится теплее, и ваши сообщения сделают его еще уютнее. Итак, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Приветы, поздравления, заявки я все зачитаю и поставлю. Давайте создавать вечер уютным вместе. Да, наш мессенджер и Макс, и WhatsApp оживает, и первые сообщения уже здесь. Итак, я зачитываю с удовольствием, друзья. С днем рождения, Бажу! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успеха в труде, ну и в каждом шаге. Просим кумыкскую песню от всех тухумов из селения Каркмаскала. Ну, Бажу, с днем рождения, и мы вас поздравляем. Все, весь ваш тухум, скажем так, из Каркмаскалы сегодня на связи и передают вам свой пламенный привет, здоровья вам. От радиостанции «Прибой» также желаем удачи, ну и чтобы каждый день был, был прекрасным, начинался с улыбки. Ну а для вас и для односельчан именинницы зажигательная кумыкская композиция в исполнении Альпият Алиевой «Кумыкская девушка». Мы же движемся, друзья, дальше. Здравствуйте! На день рождения моей сестры Фатимы хотели заказать песню Ларисы Гаджиевой «Бакук». Если я правильно прочитала, знаю, что переводится «халва». Далее пояснение, что у нас заявочка «Тухчара», и поблагодарили нас. Фатима, мы также поздравляем вас с днем рождения. Ваши родные из Тухчара передают вам самый теплый привет, ну и музыкальный подарок, песню Ларисы Гаджиевой. Желаю вам здоровья, радости, и чтобы в вашем доме всегда звучал и смех, и улыбки. А всем слушателям из Тухчара большой привет и сладкого, вкусного летнего настроения, как та самая халва. Так что, друзья, вместе с вами с удовольствием послушаем нашу народную артистку Республики Дагестан Ларису Гаджиеву. Далее еще одно СМС. Всем ассаламу алейкум. Доброго дня всему народу. Поставьте, пожалуйста, для нас всех любую популярную песню Ларисы Гаджиевой. Например, далее спасибо. Ну, ва алейкум ассалам, дорогие слушатели. Мы получили ваше сообщение и с удовольствием исполняем просьбу. И заметьте, вы также заказали Ларису Гаджиеву, нашу любимую. Буквально несколько минут назад мы уже приняли заявочку. Так что сегодня у нас настоящий мини-концерт. Но я предлагаю все-таки объединить две заявочки. Лариса Гаджиева исполнит эту песню и для вас, и для наших предыдущих слушателей. Далее, друзья, хочу напомнить, что это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». Ну а спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все.
4: Реклама на радиоприбой.
1: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается. Воскресный вечер уже набирает обороты, свои обороты. И я чувствую, как эфир наполняется вашим настроением. Знаете, особенно ценно, когда вы делитесь своими эмоциями через слова, через музыку, через простые человеческие желания. Мы с вами на одной волне, и это волна радиостанции «Прибой», друзья. Если вы еще не успели написать, сейчас самое время. Поздравляйте, заказывайте, передавайте приветы. Я жду вас и в Максе, и в мессенджере WhatsApp. Так что пишите. Пишите на номер 8-988-291-1007. Час желаний уже в вашем распоряжении. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, передаю искренний привет всему Дагестану от Патимат из города Хасавюрт. Ну а также передаю привет всем-всем-всем слушателям самой лучшей радиостанции «Прибой». Слушаю радио «Прибой» каждый день, и это самая прекрасная радиостанция. Ох, и там самые лучшие песни и диджеи. Также передаю привет и желаю всем, кто слушает радио «Прибой», хорошего дня, отличного настроения, удачи, успехов и позитива. И хочется послушать песню «Течет ручей» Ислама Актулаева. Ну, Патимат из Хасавюрта, спасибо за такие искренние слова в адрес нашей радиостанции, диджеев. Ваша любовь к нашему радио – лучшая, наверное, награда для нас. Передаем вам ответный привет и самые теплые пожелания. Спасибо, что вы с нами каждый день. Ну и ваш заказ «Течет ручей» Ислама Актулаева уже в эфире. Пусть эта песня звучит как символ доброты и душевного тепла. Далее еще одно смс. Здравствуйте, передаю привет всему Дагестану от Мадины из Хасавюрта. Желаю всем хорошего настроения, здоровья, удачи во всех начинаниях и энергии на долгие годы. Поставьте, пожалуйста, песню «Экона» right now, на-на-на. Мадина, и ваш привет долетел до всех наших слушателей. Желаем вам всего того же. Пусть энергия не иссякает, удача всегда будет на вашей стороне, ну а здоровье остается крепким, на самом деле, на долгие-долгие годы. Ну а мы ставим песню, которая поднимет настроение всем, она звучит прямо сейчас, прямо по курсу. Далее еще, все-таки еще одну смс-очку я зачитаю. Друзья, добрый вечер, Радио Прибой. Хочу поздравить с наступающим днем рождения сына Саида и попросить включить песню про сына на кумыкском языке. Ну, от всей радиостанции Прибой поздравляем Саида и вас с наступающим днем рождения. Пусть этот год будет наполнен, конечно, яркими событиями, верными друзьями и большими победами. Ну а подарок, музыкальный подарок, который заказала мама на кумыкском языке, как теплое объятие через эфир. Пусть будет так. Пусть она звучит как напоминание о том, что ты, Саид, главная гордость своей семьи. Еще раз, днем рождения у нас прямо по курсу. Ислам Актулаев с композицией «Течет ручей», «Экон Right Now», ну и также Хурият Абдулаева «Мой сын». Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Час желаний, друзья, продолжается. Я снова с вами, чтобы зачитать еще не одно сообщение и поставить не одну песню. Вы знаете, как приятно получать теплые слова в эфире, ну а еще приятнее их отправлять. Сегодня у нас есть возможность сделать чей-то вечер чуточку светлее. Может, у вас есть человек, которому вы хотите заказать прекрасную композицию, сказать что-то важное, ну или песня, которая ассоциируется у вас с лучшими моментами жизни. Пишите, друзья, к нам в мессенджер Макс, ну и также в WhatsApp 8-988-291-1007. Мы вместе создаем этот вечер, друзья, и я двигаюсь далее. Итак, друзья, в наш час желаний пришло необычное сообщение, оно голосовое. Я с удовольствием включу его прямо сейчас. Давайте послушаем, что же в нем говорится. Итак.
2: Здравствуйте, прибой. Можно заказать песню «Я твоя зазелька»? Меня зовут Басир.
3: Я Стохчар.
1: Вот такого плана сообщение поступило. Какой молодец. Мы только что услышали Басира из Тухчара, мальчишку с отличным музыкальным вкусом. Басир, привет тебе от Прибоя. Твоя заявка принята, и песня «Азазель» уже звучит специально для тебя. Передавай привет всем своим друзьям, близким в Тухчаре. Слушай и улыбайся вместе с нами. Далее, друзья, еще одно СМС зачитаю, послушаем композицию и уйдем на рекламную паузу. Но не переключайтесь, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Всем ассаламу алейкум, я передаю привет и за вам, вашим диджеям. Ну и также передаю салам Саниятке, моей коллеге Кумыкского театра. Мы сейчас в отпуску, актеры Кумыкского театра. Все отдыхаем. СМС поступило от Магомеда Кумыкского театра. И включите для нас песню Сони Исаевой на русском, если нету что-нибудь в целом в ее исполнении, как я понимаю. Валикум ассалам, дорогие коллеги из Кумыкского театра. Мы также передаем вам ответный привет и желаем хорошего отдыха в отпуске. Мы нашли для вас замечательную песню Сони Исаевой. Композиция «Урлап». Думаю, одобрите. Пусть эта мелодия напомнит вам о том, как важно иногда отдыхать и наслаждаться моментом. Так что слушаем вместе, друзья. Прямо по курсу у нас «Азазель», ну и также «Урлап-урлап».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Час желаний».
1: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18 ваш любимый час желаний. Мы принимаем заявочки, смс к нам на номер 8-988-291-1007. Напомню, принимаются как смс на МАКС, так же и на WhatsApp. Итак, еще несколько смс, и скорее всего они будут завершающими. Иза, мы с друзьями сидим на веранде, жарим шашлык, слушаем вас, настроение супер, хотим заказать что-то зажигательное, например, солиды, композицию «Ёлдаш», чтобы этот вечер запомнился, от компании из Манаса. Ну, Манас, вы наше самое вкусное воскресенье, шашлык, друзья, музыка, что еще нужно для счастья? Держите зажигательный трек в исполнении очаровательной солиды, да, «Ёлдаш», яркая композиция, яркий трек, так что приятного аппетита и приятного вечера. Далее еще одно смс, друзья. Иза, я сегодня встретил одноклассников через 20 лет. Мы смеялись, вспоминали школу, и я понял, как это ценно — сохранить дружбу. Поставьте песню Полины Гагариной «До луны и до солнца» от Али из Дербента. Ну, Али, такие встречи, как путешествие в прошлое, которое возвращает нас к себе в детство. 20 лет – это не срок для настоящей дружбы. Пусть ваша дружба пройдет все преграды, еще через 20 лет встретитесь, на протяжении 20 лет встречайтесь и сохраняйте свои вот такие теплые отношения. Пусть эта песня станет гимном вашей компании. Ну что ж, друзья, я же напомню, кстати, композиции прозвучат после рекламной паузы, так что не переключайтесь. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02.

0: 42-19. Медицинский центр «Гепар».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем главный музыкальный час этого воскресенья. В эфире русский хит-парад. Горячая десятка на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших песен этой недели, которые выбрали именно вы, наши слушатели. Сегодня в топе и признанные мэтры, и яркие новиночки, и от лирики, от которой перехватывает дыхание, до мощных баллад, которые заставляют дышать в такт. Мы поднимаемся от 10-й строчки, конечно, к вершине. Готовы? Итак, поехали. И открывает десятку этой недели дуэт, который звучит как эхо ушедших дней. Зомб и Нола словно перелистывают старые фотографии, вспоминая тех, кто когда-то был рядом. Их голоса как два одиноких поезда, которые встретились на перегоне, на перроне, скорее всего, чтобы напомнить, даже когда все изменилось, все-таки что-то остается прежним. Так что слушаем, позволяем себе вернуться в те моменты, которые мы уже не можем изменить, но можем сохранить в памяти. Итак, встречаем Зомб и Нола по-прежнему.
2: Десятое место.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько

0: Итак, друзья, далее девятая строчка, и тут песня, которая стала не просто хитом, а архитектурой воспоминаний. Ирина Дубцова написала «Вологду» после того, как влюбилась в этот город с первого взгляда. В каждой ноте скрип снега под ногами, звон колоколов и тепло деревянных стен. Это не туристический гид, это признание в любви к месту, где время течет иначе. Слушаем и, возможно, открываем для себя новые точки на карте. Ирина Дубцова. Вологда.
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, восьмая позиция, и тут огонь, облеченный в звук. Ани Лорак в этом треке не поет, она проживает каждое слово. Когда он целует нежно, я в глазах его тону. Это не просто строчка, это состояние, которое не поддается контролю. Песня о той любви, которая не признает полутонов, не боится громких признаний. Слушаем, позволяем себе быть немного смелее. Ани Лорак, обожаю.
1: Восьмое место.

0: Далее, друзья, седьмое место. И тут гимн возрождению. Баста и Полина Гагарина создали песню, которая звучит как обещание. Даже из пепла можно подняться. Мощный вокал, глубокий текст и энергия, которая расправляет плечи. Это трек для тех, кто когда-то падал, но нашел силы встать. Слушаем и вспоминаем, что в каждом из нас живет свой феникс. Баста, Полина Гагарина, «Феникс».
1: Седьмое место.

нас наедине с леденящей болью. Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом. Над горизонтом домов взорвется салют, как в день рождения сверхновой. Небесный огонь алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел обжигающим ветром. Испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
6: Десятка популярных треков в чемпионате.
7: Слушай и болей за любимого артиста.
8: Дорогие друзья, это хит-парад по-русски на волнах радиостанции «Прибой». Горячая десятка лучших треков, которые выбрали именно наши слушатели. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и мы продолжаем. Впереди самые горячие позиции, те песни, за которые вы голосовали больше всего. Так что оставайтесь с нами, мы поднимаемся к вершине. Итак, шестая позиция и возвращение Алсу с песней, которая звучит как метафора. «Мотылек» – это история о женщине, которая готова лететь на свет, даже если это опасно. В ее голосе и уязвимость, и сила, и та самая смелость, которая отличает настоящих героинь. Алсу звучит здесь взрослее и глубже, чем когда-либо. Слушаем и летим вместе с ней. Алсу, «Мотылек».
6: Шестое место.

0: Дорогие друзья, мы добрались до золотой середины. Пятое место у песни, которая звучит как дорогое украшение. Севиль, Артик и Асти создали трек, который сияет не хуже настоящего бриллианта. В нем и стиль, и драйв, и та самая искра, которая отличает настоящий хит от проходного трека. Итак, слушаем и наслаждаемся. Севиль, Артик и Асти, бриллиант.
1: Пятое место.

Ты водил меня, бил в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Друзья, у нас четвертая строчка, и тут безусловная любовь, о которой поет Зара. «Ты мне нужен любой». Это не просто слова, это клятва, которую не дают легкомысленно. Зара проживает песню на сцене так, что веришь, наверное, каждому звуку и слову. В этом треке принятие человека таким, какой он есть, без условий и, конечно, отговорок. Зара, «Ты мне нужен любой».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Итак, друзья, осталось всего три трека, те, которые вы поставили на самые высокие позиции: бронза, серебро и золото. Кто же сегодня станет главным голосом недели? Напомню, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и мы узнаем это уже прямо сейчас. Итак, бронза у хрустальной лирики Стаса Пьехи. «Таю-таю, как обаятельны все твои обстоятельства». В этой песне нет надрыва, есть только легкая грусть, ну и, конечно, благодарность. Она о том, как мы умеем растворяться в других, теряя себя, и как важно иногда возвращаться. Идеально для воскресного вечера, когда хочется замедлиться. Стас Пьеха, «Таю».
0: Третье место.

0: Дорогие друзья, «Серебро» — песни, которая звучит как опора в трудную минуту. «Мирави» поет о вере в себя, в лучшее, в то, что даже когда кажется, что все рушится, есть что-то, что держит нас на плаву. Этот трек как маяк в тумане, который напоминает: «Ты не один». «Мирави» — вера.
1: Второе место.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
9: Десятка популярных треков в чемпионате.
10: Слушай и болей за любимого артиста.
11: Друзья, напоминаю, в эфире хит-парад по-русски, горячая десятка на волнах радиостанции «Прибой». Мы уже прозвучали с 10 по 2 место. И с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова. Так, главный победитель, дуэт, который стал событием, наверное, этой недели, это Стас Михайлов и Эмин. Они соединили свои голоса в песне о тех, кто ищет свое место в мире, о дорогах, которые ведут к себе. «Вокзалы одиноких душ». Это не просто хит, это разговор с каждым, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Два голоса, две судьбы, одна правда. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителей. Итак, Стас Михайлов, Эмин, «Вокзалы одиноких душ».
9: Лучший за неделю. Первое место.

Дорогие друзья, это была «Горячая десятка» русскоязычной музыки на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что выбирали, слушали, ну и были с нами, конечно же. Сегодняшний хит-парад показал, мы любим разную музыку, от лирики до мощных баллад, от танцевальных ритмов до душевных признаний. Ну и в этом наша с вами сила, друзья. Ну, мне пришло время с вами прощаться, 18:43 на наших. Прощаемся с вами до завтра, ну а пусть этот августовский вечер будет теплым, как объятия близких, и светлым, как закат, который вы видите за окном. С вами была я, ваша Иза Ахмедханова. Хорошего вам воскресенья и до новых встреч на волнах Прибоя. Всем пока-пока!

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе.

0: навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен, я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор, давай закончим бесконечный разговор.

Осев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Амурская поговорка.
4: У кривой палки прямой тени не бывает.
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: ночь никто не смог. Даргинская поговорка.
1: Окушан толи уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймают на орбе.
0: Народная мудрость.
3: На радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: радиоканал «Прибой», регистрационный номер L0TU-0500441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины». «Простите, ваше величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись, на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Брошу завтра курить и пить, если брошу тебя. Брошу с неба к ногам каприз, брошу в небо цветы любя. Брошу завтра курить и пить,

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Это Прибой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Слушайте
1: «Радио «Прибой».
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».